0: Summer Hits, Azul FM 98.6.
1: Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado. Acalorado estoy.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».